В эфире аналитическая передача Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Азербайджанская стратегия сильного государства и сильной армии. Азербайджанская армия стала образцом героизма в мировой военной истории. А теперь более подробно. Азербайджанская стратегия сильного государства и сильной армии. Сегодня победоносная азербайджанская армия отмечает свое 108-летие. 28 мая 1918 года, в день образования Азербайджанской демократической республики, в нашей стране были предприняты важные шаги к созданию собственной армии. 26 июня 1918 года правительство приняло решение о формировании первой регулярной воинской части отдельного азербайджанского корпуса. Переименование мусульманского корпуса на

Отдельный азербайджанский корпус стал важным этапом на пути к формированию национальных вооруженных сил. 22 мая 1998 года великий лидер Гейдар Алиев издал указ, согласно которому 26 июня – день создания первого отдельного азербайджанского корпуса под командованием генерала Самедбека Мехмандарова во времена Азербайджанской Демократической Республики был объявлен Днем Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Этим указом Гейдар Алиев сделал важный шаг – на пути к восстановлению исторической правды и сохранению традиции преемственности формирования национальной армии. В настоящее время азербайджанская армия считается одной из самых сильных и подготовленных на Южном Кавказе. За последние годы, благодаря оказываемой армии вниманию и поддержке верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева имеется прогресс в области военной техники, боеприпасов, подготовки кадров и боеспособности. Особенно ярко это проявилось в 2020 году, когда 44-дневная Отечественная война продемонстрировала всему миру силу, патриотизм и стратегическое превосходство азербайджанской армии. В результате этой войны были освобождены земли, которые около 30 лет находились под оккупацией Армении, и восстановлена территориальная целостность страны. Все это стало возможным только благодаря сильной армии и национальному единству. Строительство азербайджанской армии всегда было в центре внимания президента Ильхама Алиева. Благодаря этой деятельности, направленной на укрепление армии, были написаны книги и сняты фильмы о грандиозных победах, одержанных азербайджанскими солдатами в контрнаступательной операции, начавшейся 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупированной Армении, а также в локальных антитеррористических операциях, проведенных в сентябре 2023 года. Вооруженные силы Азербайджана сегодня входят в число 50 сильнейших армий мира. Выступление президента Ильхама Алиева. Сегодня победоносная азербайджанская армия известна во всем мире. Именно победоносная, победившая на поле армия. Вторая Карабахская война продемонстрировала нашу силу, современность. Мы вели войну 21 века. Сегодня уже не секрет, что в ведущих военных училищах мира изучаются наши операции, наши успехи, победа во Второй Карабахской войне. Мы создали такую мощную армию, что в международных рейтингах всегда занимали 50-е места, но после войны, естественно, поднимемся на более высокие места. В течение 44 дней вооруженные силы Азербайджана ни разу не отступили. Ежедневно наши военнослужащие рисковали своей жизнью. Наши герои шли на смерть, потому что их дело было правым. Мы не только продемонстрировали войну 21 века, а завоевали до сих невиданную во всем мире победу. Первый герой этой победы – азербайджанский солдат, азербайджанский офицер. Азербайджанская армия всегда готова защитить нашу независимость и территориальную целостность. Азербайджанская армия является основой нашего государства, предметом доверия народа и источником нашей гордости. 26 июня – День вооруженных сил Азербайджана. Мы с гордостью отмечаем не только годовщину нашей армии, но и День суверенитета нашего государства, единение нашего народа и нашу веру в светлое будущее. Сильная армия – залог сильного государства. Сегодня азербайджанская армия стала центром силы не только в регионе, но и на международной арене.

0: Азербайджанская армия стала образцом героизма в мировой военной истории. Вторая Карабахская война оставила глубокий след в истории нашей государственности. Даже спустя столетия славная Великая Победа не утратит своей значимости, и наш народ всегда будет ею гордиться. Сменяющие друг друга поколения еще долго будут рассказывать о героизме наших предков, о смелости наших отважных сыновей, солдат и генералов, отдавших свою жизнь за Родину. Из уст в уста будет передаваться эпос об азербайджанской армии, вошедшей в мировую военную историю своей решительностью, отвагой и стойкостью. В Отечественной войне наши солдаты и офицеры, оснащенные современным вооружением и техникой, под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева каждый день записывали на скрижали нашу победу, которая уже становится историей. Азербайджанская армия продемонстрировала на поле боя беспрецедентное мастерство и заставила врага ощутить на себе всю мощь нашего оружия. Даже спустя почти 6 лет после окончания войны мы продолжаем говорить о мужестве и патриотизме наших воинов, которые смогли поставить на колени противника и преподать ему важный урок. Ведущие университеты мира, а также военные эксперты и специалисты изучают боевую тактику подразделений нашей национальной армии, успешные операции и путь к победе. Вот что об этом говорит депутат Джейхун Мамедов.
1: Благодаря железному кулаку Азербайджан завоевал победу. Сегодня Азербайджан продолжает свою дальновидную политику. Победа была блестящей. Великие престижные мировые военные школы изучают данный опыт Азербайджана. На сегодняшний день в мире живет 3000-4000 народностей, имеется около 200 государств. Сегодня азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. С уверенностью отмечу, что наша армия продвинется в этом рейтинге. Успех достигнут в результате 30-летней деятельности великого лидера Гейдара Алиева и его достойного последователя президента Ильхама Алиева. Сегодня наша армия обладает самым современным и точным оружием и боевой техникой, способной уничтожать противника на больших расстояниях. Она управляется беспилотными истребителями, созданными с использованием передовых технологий мировой военной промышленности. В арсенале нашей национальной армии есть сотни единиц бронетехники, множество сторожевых и военных кораблей, а также системы ПВО и установки, соответствующие самым современным стандартам. Кроме того, боевые самолеты, военные и транспортные вертолеты, разведывательные боевые беспилотники, дальнобойные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и оперативно-тактические ракетные комплексы являются значительным потенциалом нашей национальной армии. По словам военного эксперта Ильхана Шахалиева. Результаты 44-дневной войны, применяемые азербайджанской армией боеприпасы и военная техника, закупаемая из-за рубежа технология 4-го и 5-го поколения, беспилотники, дроны «Камикадзе», а также информационные технологии в военном деле 21 века сформировали азербайджанский опыт для других стран. И Отечественная война, и антитеррористическая операция продемонстрировали всему миру силу и волю нашего народа, а также героизм наших солдат и офицеров. Именно благодаря их самоотверженности и героизму сегодня мы вновь вступаем по Карабаху и Восточному Зангезуру.
2: Eğer öz devletçiliğini kudretli etmek istiyorsa, onun güçlü ordusu olmalıdır.

21 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кады. Отметив, что отношения между Азербайджаном и Иорданией строятся на основе дружбы и братства, глава государства подчеркнул, что наши страны всегда демонстрируют взаимную поддержку, выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, межпарламентской и других сферах. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес. 22 июня президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В этот же день состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова. После состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым в формате «один на один». Затем встреча продолжилась в расширенном составе. 22 июня с участием президентов Ильхама Алиева и Сардара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера «Дослуг». В этот же день с участием глав двух государств состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской республикой и Туркменистаном. Далее президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов выступили с заявлениями для прессы. 22 июня в Баку во дворце Гюлистан от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова. На приеме была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и туркменской музыки.

23 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил визит в Физулинский район. Сердара Бердымухамедова встретил президент Ильхам Алиев. В рамках визита в Карабах президента посмотрели разрушенные места города Физули. Специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавинском районах Эмин Гусенов проинформировал

0: президента Туркменистана о разрушениях и актах вандализма, совершенных вооруженными силами Армении на территории Физулинского района за 30-летний период оккупации, а также о проводимых и планируемых работах в соответствии с генеральным планом города. Высокому гостю также была предоставлена информация о мечети, строящейся Туркменистаном в Физуле. Прибывшие в этот же день в Шушу президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района. Затем главы государств побывали в первом жилом комплексе, построенном в городе Шуша, ознакомились с ходом строительных работ в Шушинской мечети, с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах» в Центре творчества, посмотрели расстрелянные во время оккупации бюсты известных личностей Азербайджана Натаван, Бульбюля и Узейра Гаджибайли. Далее президент Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов посетили дом-музея Бульбюля в Шуше. Затем главы государств посетили Джидердузе в Шуше. Президент Ильхам Алиев подарил здесь главе государства Туркменистана карабахского скакуна по кличке Мерт. 23 июня в Шуше состоялся совместный обед президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. 23 июня завершился государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан. В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо великому герцогу Люксембурга Гийому по случаю национального праздника Великого герцогства Люксембург. Глава государства также поздравил президента Словении Наташи Пирц-Мусар по случаю национального праздника Дня государственности Республики Словения. 24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между законодательными органами и перспективы его дальнейшего расширения. Глава государства принял делегацию во главе с председателем собрания Исламского совета Ирана Мухаммадом Багиром Галибафом. В ходе беседы была выражена уверенность в еще более динамичном развитии азербайджано-иранских связей в будущем. С удовлетворением подчеркнуто, что строительство моста Агбен-Келале уже завершено, и проходящий по территории Ирана Арабский коридор также послужит расширению транспортных возможностей в регионе. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе по вопросам межпарламентского сотрудничества. Была затронута деятельность межправительственной комиссии. 22-23 июня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находился в Азербайджане с государственным визитом, в рамках которого провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, посетил города Физули и Шуша, а также принял участие в церемонии обмена подписанными двусторонними документами. По итогам визита стороны заключили ряд соглашений в сферах транспорта, морского судоходства, промышленности, инвестиций и других направлениях, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в энергетике, логистике и производственном секторе. В рамках визита Азербайджан также передал в дар Туркменистану нефтяной танкер, что стало дополнительным элементом расширяющегося сотрудничества в сфере морских перевозок на Каспии. Перечень подписанных документов отражает не новые приоритеты Туркменистана, а следующий этап политики, которую страна проводит уже несколько лет. За это время Ашхабад активно развивал нефтегазовый сектор, модернизировал транспортную инфраструктуру и расширял производственные мощности в промышленности. По мере завершения многих из этих проектов на первый план выходит задача их интеграции в международные экономические связи. Именно поэтому в центре переговоров президентов Туркменистана и Азербайджана оказались энергетика, логистика и промышленная кооперация, сферы, в которых Баку способствует

способен выступать для Ашхабада не только партнером, но и важным связующим звеном с более широкими региональными и глобальными рынками. Нынешний визит Сердара Бердымухамедова в Азербайджан и подписанные по его итогам документы отражают переход к более прикладному этапу взаимодействия, связанному с энергетикой, транспортом и промышленностью. Туркменистан усиливает добывающие и перерабатывающие мощности, развивает Каспийские проекты и обозначает интерес к диверсификации экспортных маршрутов, включая европейское направление через Азербайджан. Параллельно формируется транспортная база для расширения транзита и промышленная политика, ориентированная на углубление переработки и экспорт готовой продукции. В этих условиях Азербайджан выступает ключевым партнером, обеспечивающим сопряжение энергетических, транспортных и промышленных потоков.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречи с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кадем, с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. В ходе встреч, проведения в Баку 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, было оценено как важное событие. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Председатель Милли-Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках проходящей в Баку 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества провела встречи с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кады, заместителем председателя Палаты представителей Королевства Марокко Мухаммедом Гайятом, председателем Глобального совета по толерантности и миру Ахмедом Мухаммедом Аль-Джарваном, с первым заместителем председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Тариком Аль-Таиром, председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Маргаритой Талапой, председателем Собрания Исламского совета Ирана Мухаммадом Багером Галибафом, председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, председателем Консультативного совета Султаната Оман Халедом Халялом Насиром Аль-Маавали. На встречах были обсуждены развитие межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. 24 июня в Баку состоялась церемония открытия 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества. На мероприятии прозвучал государственный гимн Азербайджана, были прочитаны аяты из Корана. Затем председатель Милли-Меджлиса Сахиба Гафарова зачитала обращение президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия. На церемонии открытия председательства в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества перешло от Индонезии к Азербайджану. Отметим, что в мероприятии принимали участие свыше 400 делегатов.

Руководитель Бакинского офиса Совета Европы Петр Зих был вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи был выражен резкий протест в связи с решением Европейского суда по правам человека против нашей страны от 18 июня. Подчеркивалось, что данное решение является несправедливым, предвзятым и противоречащим положениям международного права. В ходе встречи было доведено до сведения, что Азербайджанская республика решительно отвергает это решение суда, а азербайджанская сторона рассмотрит всевозможные средства и предпримет соответствующие шаги для защиты своих законных интересов. В столице США, в Вашингтоне, в здании Конгресса по инициативе Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение. Двойные стандарты и избирательные подходы». Данное мероприятие, проведенное в Конгрессе, можно расценивать как важный вклад в дело признания международным сообществом фактов этнических чисток азербайджанцев со стороны Армении. Участники конференции подчеркнули важность постоянного удержания в фокусе внимания международных организаций вопроса признания фундаментальных прав, права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли. На примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории Армении в результате политики этнических чисток. Было заявлено о необходимости дать правовую оценку на уровне международного права фактом систематического разрушения, осквернения и присвоения культурного, религиозного и исторического наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, оставшемуся в Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святыни и другие памятники, а также потребовано провести расследование и документирование указанных нарушений на месте силами международных организаций. За мероприятием из зала наблюдали представители армянских СМИ, действующих в США, в том числе представители Армянского национального комитета Америки. По окончании мероприятия участники конференции приняли обращение, адресованное членам Конгресса США. Вы слушали обзор основных событий уходящей недели. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. До свидания, всего вам доброго.